0: То есть ни на телефонах, нигде. Всегда мы должны были приходить на сцену и быть готовыми к спектаклю. То есть с собственноручной пьесой, написанной от руки, своей рукой. То есть каждую пьесу мы брали, был, потому что единственный экземпляр, и каждую пьесу артисты, собственно, передавали друг другу и переписывали свои роли.
1: 대본 옮겨 적기가 전통이 된 이유는 한글을 잊지 않기 위해서입니다. 우리말과 글을 쓸 수 없었던 시대, 그들은 연극을 통해 한글을 지키고자 했습니다. 공연 날, 극장은 관객으로 만석입니다. 고려인 관객도 많이 찾아왔습니다. 90여 년 전, 아무것도 없이 이곳으로 쫓겨와야 했던 그날의 이야기. 관객석은 숙연해집니다. 지옥 같은 환경 속에서도 후손들을 위해 남겨놓았던 한글. 한 글자씩 꾹꾹 눌러가며 담아냈던 그 한글이 고려극장에 오늘은 그 한글이 만들었습니다.
0: Я бы сказала только слова благодарности. Для них было важно сохранить язык, культуру и традиции. И я думаю, все-таки я не раз об этом поговорила, о том, что у наших предков было, которое они должны были передать следующему поколению. И дала бы клятву, что мы все это сохраним.

0: 상당수는 고려인 후손들. 오늘은 한글로 자신의 이름을 써보는 행사가 있습니다. 한글을 배운 지 얼마 되지 않은 리리아 씨는 처음 한글로 된 자신의 이름을 받아보았습니다.
1: Для меня прикосновение именно к корейской письменности это всегда очень важно. Это как-то, ну, приближает меня, наверное, к исторической родине. Хоть я и родилась в Казахстане, я казахстанка, я люблю свою родину, но историческая родина это совсем другое. Это же корни. Вот, поэтому мне очень всегда волнительно. И я очень хочу научиться писать хорошо.
0: 한국어 중급반 수업. 한국어를 배운 지 1년 정도 된 학생들입니다. 불편해 보여. 네. 학생 대부분은 10대나 20대 청년들. 고려인 후손인 그들이 이렇게나 열심히 한국어를 배우는 이유는 무엇일까요?
2: 저는 3세대 고려인 가정에서 자랐습니다. Изначально это было причиной в связи со смертью моего дедушки. И мне хотелось на тот момент получше узнать свою идентичность, потому что курёсарам на самом деле сложный, у них был сложный период того, как они прошли всю свою жизнь. И сам интерес, скорее всего, самой истории проявил и побудил во мне интерес изучать корейский язык.
3: Не какая-то карьерная возможность, а просто способ восстановить связь со своей культурой, может быть. Потому что у меня довольно обрусевшая семья в сравнении с другими курасарам. И, ну, как бы многое неизвестно, многое потеряно. И мне вот интересно изучать происхождение, свою историю семьи. И, ну, как бы больше такой культурный аспект больше.
0: 한국어로 일상적인 의사소통을 할 수 있도록 하는 것이 학습 목표입니다.
4: 어때 보여? 어때 보여?
5: 사람이 없어 보여요?
4: 네, 맞아요. 없어 보여요? 일리?
6: 차가워
4: 보여요.
6: 차가워.
4: 네, 차가워네. 자, 그러면 알튼타스 씨. 네, 사람이 많아 보여요. 자, 알렉세이 씨.
7: 맛있어 보여.
4: 맛있어 보여. 지금은
7: 맛 없어.
4: 네, 맛 없어 보여.
0: 수업이 끝나고 집으로 가는 길. 고등학생인 알렉세이는 일주일에 한두 번 한국어 수업을 듣습니다.
8: Сынок, тебе интересно сегодня был урок корейского языка?
9: Да, все было хорошо, интересно.
8: Супер.
10: Хорошо.
0: 정착 초기와 달리 세대를 거듭하며 고려인들은 경제적으로 많이 성공했습니다. 오늘 저녁은 불고기. 한국 식품점에서 산 참기름을 씁니다. 오래전부터 가족 밥상에 많이 오르던 익숙한 한국 음식들입니다.
8: Мы кушаем разные, мы можем кушать борщ, бешбармак, бульгоги, чапче, то есть все перемешку. Мы очень любим разную кухню и, в принципе, часто кушаем и вот именно нашу корейскую кухню. Мы это очень любим.
0: 중앙아시아 음식과 한국 음식이 뒤섞인 그야말로 이민자의 식탁. 카자흐스탄에서 나고 자란 고려인 후손들 역시 이 식탁과 닮아 있습니다.